0: Can you...
1: Ты чё, долбоёб, сука?

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник.
0: 14.
1: 14.
3: Сентября.
0: Сентября.
4: В Москве 4 часа утра.

drawing down the rain, drawing down the rain.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: 14
1: сентября.
3: Сентября.
5: В Москве 5 утра.

0: Что сидишь, ребёнок, мать, морду свою спрятала?
1: Да,
0: ёб вашу мать, сволочь поганые!

0: Сегодня понедельник.
1: 14-е.
2: 14-е.
1: Сентября.
3: Сентября.
4: Молчать! Что за хуйня у вас тут? Пошел на работу!
5: В Москве 6 часов утра.
4: Чисти говно, блядь, на! Чисти говно! Чисти! Чисти! Говно! Работай!

0: чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Фонари.

чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц, блядь? Когда ты умрёшь, сука?

0: оно сломалось. Оно сломалось. Оно лопнуло, оно сломалось. Оно сломалось.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
3: Понедельник.
1: Понедельник.
4: 14.
1: 14.
5: Сентября.
2: Сентября.
6: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый. Левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. К плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение.

Три. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз. Довольно. И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь поворот вправо.

Поднимите руки вверх, держите вдох. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Вдох. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к водным процедурам. Всего хорошего.

разница в том, где их действительные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизационные цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио «Анонимус».

0: Давайте, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник.
3: 14-е. 14-е.
4: Сентября.
1: Сентября.
5: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
6: 9 утра. В Москве.
5: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится? Мне все равно.

0: Сегодня понедельник.
1: 14 сентября.
2: В Москве 10 часов утра.

0: Работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио «Анонимус».

0: Таблетки
1: дверь выпил. Не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Ты что таблетки не
2: сделал? Радио Анонимус.
1: Дверь не сделал, блядь!

11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

0: бандовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
3: 14.
0: 14.
3: Сентября.
4: Сентября.
5: А в Одессе 12 часов дня.

0: Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватите за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»
1: Радио Анонимус.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
0: Ну, Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Марин, ты что говоришь-то, а? Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
1: 14 сентября.
0: Сентября.
4: В Москве час дня. С началом обеда вас.

0: тайны простых человеческих истин. Уже тайны. Тайны счастья, смерти, любви.
1: Может быть, ты и прав. Попробуй, не думай обо всем этом.
0: А думать об этом все равно, что...

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Не убиться бы.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Понедельник.
2: Понедельник. 14.
3: 14.
0: Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

いつか雨は上がる。その時は別々の空を見上げていた方がいい。そうしよう。

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник.
3: 14.
2: 14.
3: Сентября.
1: Сентября.
4: Передаем сигналы точного времени. Начало 6 сигнала соответствует 15 часам московского времени.
0: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
2: 14.
1: 14.
4: Сентября.
5: Делай раз, делай два, делай три, начи, сыпь.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня понедельник.
1: 14
2: сентября.
3: Сентября.
4: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

возникающие в нелинейных системах структуры, имеют разные имена. Физики называют их автоструктурами, биофизики – автоволнами, другие ученые – диспотивными структурами. Но все эти структуры – суть проявления общих законов природы. Да и мы с вами тоже являемся структурами, целостность которых поддерживается за счет притока энергии и динамических процессов, протекающих внутри нас и окружающей нас природы.

мыслители многократно пытались найти путеводную нить в этом калейдоскопе событий. Янус, хранитель ключей от границы хаоса и порядка. Аллегория вечного развития. Лицо старца, обращенное в прошлое. И лицо юноши, устремленное в будущее.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
2: 14
1: сентября.
2: Сентября.
4: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавить, так чорт тебе задавить.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
0: 14.
3: 14.
1: Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

вывод.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
3: 14.
4: 14.
5: Сентября.
1: Сентября.
6: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом грёбаном ДС?

This is the last song on our second album.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
1: 14. 14.
3: Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио Анонимус.

could you ever forget who I am? I'll always be around to play.

let me in, damn it. I said fucking let me in. I can hear them.

0: тебе, это тебе, это тебе. Это тебе, тебе.
1: Это тебе, это тебе, это тебе. Это тебе, это тебе, это тебе.

Спасибо.

0: Никогда не знаешь, чем она обернется. Классическим романом или легким флиртом.
1: Будут ли это пикантные отношения?
0: Или невесомое мимолетное увлечение?

0: настоящей любви.
1: Сливочный вкус сыра «Ламбер». «Ламбер». В доме, где живет любовь.

Нурофен направленное действие против боли.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
0: 15.
3: 15.
4: Сентября.
3: Сентября.
5: В Москве 2 часа ночи.

современных условий. Не следует, однако, забывать, что реализация намеченных плановых заданий играет важную роль в формировании дальнейших направлений развития.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

0: Сегодня. Сегодня.
1: Вторник.
2: Вторник.
3: 15-е.
0: 15-е.
1: Сентября.
2: Сентября.
4: В Москве 3 часа ночи.